Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На заседании правительства Оренбургской области внесены изменения в правила пользования транспортной картой. Убрали срок, ограничивавший ее действие. Несмотря на то, что уже несколько лет реализуется универсальная карта оренбуржца, есть жители, которые продолжают пользоваться транспортной картой, и мы хотим сделать их поездки максимально удобными, отметил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбургской области 138 100-бальных результатов ЕГЭ в основном периоде. Утверждены результаты ЕГЭ по иностранным языкам, они стали завершающими в основной волне. Список 100-бальников пополнился еще двумя выпускниками, они получили максимальные баллы по английскому языку. Всего на сегодня в регионе 138 100-бальных результатов, 11 выпускников сдали на 100 баллов 2 предмета и один сразу по 3 дисциплинам. 8 и 9 июля пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена по одному из предметов. Выпускники смогут улучшить свои результаты. В Оренбургской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 27 миллионов рублей под видом оказания юридических услуг. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух организаторов и 25 членов преступного сообщества. По версии следствия, в июне 2019 года было создано организованное преступное сообщество, участники которого заключали с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг, существенно завышая их стоимость. При этом исполнять взятые на себя обязательства не планировали. За два года обвиняемые похитили более 27 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, в эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Первый день июля – время новых начинаний. Посмотрим, какие подсказки дают нам звезды, чтобы старт был успешным. Овны. День быстрых решений, но с риском ошибок. Астрологи советуют проверять детали. Тельцы. Возможны финансовые колебания. Рекомендуется осторожность в расходах. Близнецы. Важный разговор может многое прояснить. Важно говорить честно. Раки. Потребность в отдыхе усиливается. Не игнорируйте усталость. Львы. Благоприятный день для знакомств. Но важно не перегружаться. Девы. Много обязанностей. Следует правильно распределять силы. Весы. День идей и планирования. Хорошо думать о будущем. Скорпионы. Эмоции становятся глубже. Не стоит спешить с выводами. Стрельцы. Отношения требуют терпения. Важно слушать партнера. Козероги. Работа требует концентрации. День продуктивный. Водолеи. Появятся новые идеи. Рекомендуется их фиксировать. Рыбы. Семейные дела выходят на первый план. Полезен отдых. Это был гороскоп на 1 июля. Пусть новый месяц принесет только хорошие новости и яркие возможности. До новых встреч в эфире.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На заседании правительства Оренбургской области внесены изменения в правила пользования транспортной картой. Убрали срок, ограничивавший ее действие. Несмотря на то, что уже несколько лет реализуется универсальная карта оренбуржца, есть жители, которые продолжают пользоваться транспортной картой, и мы хотим сделать их поездки максимально удобными, отметил губернатор Евгений Солнцев. В Оренбургской области 138 100-бальных результатов ЕГЭ в основном периоде. Утверждены результаты ЕГЭ по иностранным языкам, они стали завершающими в основной волне. Список 100-бальников пополнился еще двумя выпускниками, они получили максимальные баллы по английскому языку. Всего на сегодня в регионе 138 100-бальных результатов, 11 выпускников сдали на 100 баллов 2 предмета и один сразу по 3 дисциплинам. 8 и 9 июля пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена по одному из предметов. Выпускники смогут улучшить свои результаты. В Оренбургской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 27 миллионов рублей под видом оказания юридических услуг. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух организаторов и 25 членов преступного сообщества. По версии следствия, в июне 2019 года было создано организованное преступное сообщество, участники которого заключали с потерпевшими договоры на оказание юридических услуг, существенно завышая их стоимость. При этом исполнять взятые на себя обязательства не планировали. За два года обвиняемые похитили более 27 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем, температура воздуха составит плюс 21 градус. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: girlfriend everywhere.
1: Планета FM. Реклама.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
4: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня. И все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
7: Хочу, хочу, хочу!
8: Что? Опять шопинг?
7: Хочу много одежды! Сразу!
8: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
9: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
11: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в 2 шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
15: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
16: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
17: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Первый день июля – время новых начинаний. Посмотрим, какие подсказки дают нам звезды, чтобы старт был успешным. Овны. День быстрых решений, но с риском ошибок астрологи советуют проверять детали. Тельцы. Возможны финансовые колебания. Рекомендуется осторожность в расходах. Близнецы. Важный разговор может многое прояснить. Важно говорить честно. Раки. Потребность в отдыхе усиливается. Не игнорируйте усталость. Львы. Благоприятный день для знакомств, но важно не перегружаться. Девы. Много обязанностей. Следует правильно распределять силы. Весы. День идей и планирования. Хорошо думать о будущем. Скорпионы. Эмоции становятся глубже. Не стоит спешить с выводами. Стрельцы. Отношения требуют терпения. Важно слушать партнера. Козероги. Работа требует концентрации. День продуктивный. Водолеи. Появятся новые идеи. Рекомендуется их фиксировать. Рыбы. Семейные дела выходят на первый план. Полезен отдых. Это был гороскоп на 1 июля. Пусть новый месяц принесет только хорошие новости и яркие возможности. До новых встреч в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Удмуртия 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. В сообщении губернатора Евгения Солнцева говорится: будьте бдительны, следите за дальнейшими оповещениями от правительства области. Евгений Солнцев возглавил список «Единой России» на выборах в законодательное собрание Оренбургской области. Это главный итог конференции регионального отделения партии. Солнцев подчеркнул важность сплоченности и формирования сильной команды для решения стоящих перед регионом задач, отметив роль «Единой России» как надежной опоры для жителей Оренбуржья. Губернатор возглавил общерегиональную часть списка партии. В нее вошли Герой России, глава Новосергиевского района Нурсултан Муссагалеев, спикер областного парламента Сергей Грачев и сенатор от Оренбургской области Андрей Шевченко. Всего в списке по единому избирательному округу 119 человек. Также выдвинуты 23 кандидата по одномандатным округам. Оренбургский государственный университет имени Бондаренко получит 235 миллионов рублей на реализацию проекта «ТОП-ИТ». Университет вошел в число 20 сильнейших IT-вузов страны. Уже в новом учебном году в ОГУ откроется программа подготовки специалистов в области информационных технологий «ТОП-уровня». Ведущие специалисты IT-компании будут вести профессиональные дисциплины. По окончании обучения выпускники будут иметь практический опыт разработки программных продуктов, бизнес-аналитики, управление проектами и IT-инфраструктурой. На реализацию программы будет выделено более 180 миллионов рублей из федерального бюджета и 55 миллионов рублей внебюджетных средств индустриальных партнеров. Проект ТОП-ИТ реализуется по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в правительстве региона. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем, температура воздуха составит плюс 21 градус. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Так, квартиру купили.
9: Угу.
8: А мебель где брать?

0: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем!
0: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Первый день июля – время новых начинаний. Посмотрим, какие подсказки дают нам звезды, чтобы старт был успешным. Овны – день быстрых решений, но с риском ошибок астрологи советуют проверять детали. Тельцы – возможны финансовые колебания, рекомендуется осторожность в расходах. Близнецы – важный разговор может многое прояснить, важно говорить честно. Раки. Потребность в отдыхе усиливается. Не игнорируйте усталость. Львы. Благоприятный день для знакомств, но важно не перегружаться. Девы. Много обязанностей. Следует правильно распределять силы. Весы. День идей и планирования. Хорошо думать о будущем. Скорпионы. Эмоции становятся глубже. Не стоит спешить с выводами. Стрельцы. Отношения требуют терпения. Важно слушать партнера. Козероги. Работа требует концентрации. День продуктивный. Водолеи. Появятся новые идеи. Рекомендуется их фиксировать. Рыбы. Семейные дела выходят на первый план. Полезен отдых. Это был гороскоп на 1 июля. Пусть новый месяц принесет только хорошие новости и яркие возможности. До новых встреч в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01. 44.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. С 1 июля в Оренбурге проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по геопозиции. Сбербанк и компания ОРЭК совместно с правительством области внедрили новый способ оплаты. Пассажирам больше не нужно прикладывать карту или смартфон к считывающему устройству. Достаточно открыть в приложении 2GIS меню «Проезд», выбрать вкладку «Общественный транспорт» и нажать «Оплатить проезд». Деньги спишутся с привязанной карты, электронный билет придет в приложении. Пока оплата доступна на 11 маршрутах предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Это маршруты номер 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 80Н и 84Н. Правительством области принято решение о поддержке молочного животноводства. На эти цели направят 673 миллиона рублей из федерального и областного бюджета. Средства пойдут на дотации прежде всего хозяйствам с высокой продуктивностью и уровнем зарплат выше среднеобластного. Оренбургские студенты приняли участие в суперфинале Приволжского округа по баскетболу «Трое на трое». Турнир завершился в Перми. Мужская команда Оренбургского педагогического университета заняла 5-е место. Студентка Оренбургского медицинского университета Мария Кершенина стала 4-й в конкурсе снайперов. Победителями турнира среди мужских команд стала сборная Республики Татарстан, среди женских – команда Самарской области. Турнир проводится по инициативе полпреда президента в Приволжском округе Игоря Комарова. Юные футболисты Оренбургского района успешно выступили на областном этапе турнира «Кожаный мяч». Региональные турниры прошли в Саракташе в возрастных группах 12-13 и 10-11 лет. Обе команды Оренбургского района одержали победу во всех матчах и обеспечили себе выход на финальный всероссийский этап соревнований. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем, температура воздуха составит плюс 21 градус. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступает.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
5: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Осикеевском районе закрыт мост через Большой Кинель из-за дождевых вод. Сегодня с 10:30 прекращено движение по затопляемому низководному мосту через реку Большой Кинель на дороге подъезд к селу Старосултангулово. Причина – обильные осадки и прохождение дождевых вод. Движение возобновят после спада воды. Также закрыт проезд по трассе Оренбург-Самара от Переволоцкого до Холодных Ключей. Ограничение распространяется на весь транспорт и введено для обеспечения безопасности. Кроме того, в Переволоцком районе временно закрыто движение по трем участкам дорог: Сырт, Родничный Дол и подъезды к хутору Южный и селу Донецкое от трассы Оренбург-Самара. В продолжение дорожной темы, 1, 2 и 3 июля в поселке Весенний и в селе Ивановка не будут работать светофоры. Время отключения с 10 до 17 часов. Причина – работы сетевой организации на трансформаторной подстанции. У сельхозтоваропроизводителей региона появилась новая субсидия на развитие молочного животноводства. Правительством области принято соответствующее постановление. Теперь сельхозтоваропроизводители, которые занимаются молочным направлением крупного рогатого скота, смогут получать субсидии не только за сданное молоко, но и в целом на развитие молочного животноводства, приобретение кормов, ветеринарных препаратов и так далее. В этом году из областного бюджета запланирована выплата на содержание коров молочного направления продуктивности в размере 370 миллионов рублей. Игроки оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Денис Ивонин и Максим Гребнев примут участие в соревнованиях в Стамбуле. Турнир стартует сегодня. Ивонин начнет свое выступление с квалификации. Гребнев с основного этапа. Соперниками Дениса Ивонина по группе стали Майль Ван Дессель из Люксембурга и турки Аль-Мутаири из Саудовской Аравии. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем, температура воздуха составит плюс 21 градус. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «З Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «З Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье полдень. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В Переволоцком районе открыли движение на трех участках дорог, которые ранее закрывались в целях безопасности. Это дорога Сырт-Родничный Дол и подъезды к хутору Южный и село Донецкое от трассы Оренбург-Самара. В Оренбурге на 90 суток приостановлена работа ресторана «Мармелад». Дзержинский районный суд приостановил деятельность семейного ресторана из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, которые были выявлены в ходе внеплановой проверки, передает ОРТ. С 1 июля в Оренбурге проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по геопозиции. Сбербанк и компания ОРЭК совместно с правительством области внедрили новый способ оплаты. Пассажирам больше не нужно будет прикладывать карту или смартфон к считывающему устройству. Достаточно открыть в приложении 2GIS меню «Проезд», выбрать вкладку «Общественный транспорт» и нажать «Оплатить проезд». Деньги спишутся с привязанной карты, электронный билет придет в приложении, пока оплата доступна на 11 маршрутах предприятия. Оренбургские пассажирские перевозки. Это маршруты номер 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 80Н и 84Н. В эти минуты в Оренбурге открывается финал 23-й российской робототехнической олимпиады. Она проходит в спортивно-культурном комплексе Оренбуржье с участием 19 представителей Оренбургской области. Тема 23-го сезона олимпиады – заповедники. Участникам предстоит найти инженерные решения для реальных задач, связанных с сохранением природы и защитой заповедных территорий. И в Нижнем Новгороде завершилось первенство Приволжского округа по пляжному волейболу среди девушек до 17 лет. Успешно выступили оренбургские команды «Оренбург-2». Занял первое место, «Оренбург-1» – второе и «Оренбург-3» – пятое. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять ФМ. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные цены. Рекорд. У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым, а шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50%.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Государственная инспекция труда информирует. При увольнении работника работодатель должен издать приказ о расторжении трудового договора с работником, внести запись об увольнении в трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности. В день увольнения произвести с работником полный расчет, включая выплату компенсации за неиспользованный отпуск, выдать работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности. За защитой трудовых прав можно обращаться в Государственную инспекцию труда, в том числе через сервис онлайн-инспекция.рф, в прокуратуру, в суд.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге проводится региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинациям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Электромонтер». За звание лучшего в своем деле борются 29 специалистов, представляющие 13 предприятий. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Кадры» и помогает раскрывать потенциал профессионалов и укреплять престиж рабочих профессий. Конкурсные мероприятия проходят на площадках гуманитарно-технического техникума и общества «Технопром». Оренбургские казаки и волонтеры изготовили свыше 18 тысяч блиндажных свечей для бойцов СВО. С начала спецоперации казаки регионального отделения молодежной казачьей организации ЕСАУЛ и представительства Союза казаков, воинов России и зарубежья организовали производство блиндажных свечей. В настоящее время работа ведется на базе ресурсного казачьего центра «Лазорик» при содействии волонтеров и активистов. Директор центра Екатерина Гнедаш отмечает, запросы приходят от самых разных подразделений, от мотострелков до летчиков военно-транспортной авиации. На счету команды уже более 18 тысяч свечей. Их отправляют на разные направления специальной военной операции. На этих выходных очередную партию передали казаку-добровольцу. Он доставит ее бойцам прямо в зону спецоперации. Об этом сообщает Министерство региональной политики региона. Федерация настольного тенниса России опубликовала рейтинг сильнейших спортсменов. Топ-10 – трое игроков оренбургского клуба «Факел Газпром». На втором месте рейтинга Денис Ивонин, на третьем – Максим Гребнев и шестой – Александр Шибаев. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбург Строй». Проектная документация на сайте наш.дом.ру.
7: Так, квартиру купили.
8: Угу.
7: А мебель где брать?
8: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
7: Едем.
8: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
9: Мама, а мы ничего не забыли?
10: Кажется, ничего.
9: А зрение проверить?
11: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге.

0: «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01. 44.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на территории Оренбургской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев. Центральный банк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запчастей и материалов вступит в силу с 11 июля, сообщает ТАСС, ссылаясь на Банк России. При расчете стоимости запчастей больше не будут учитываться аналоги, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Расходы на детали одноразового использования страховщики будут включать в стоимость ремонта полностью. Сейчас лимит составляет не более 2% от цены заменяемых запчастей. По оценке Центрального банка, в результате этих изменений средняя выплата по ОСАГО может вырасти на 10%. Ребята из школьного лесничества Ташлинского района выиграли путевку в Орленок. В эти дни во Всероссийском детском центре Орленок проходит профильная лесная смена. Ее участниками стала команда Кинделинского школьного лесничества «Орлан» из Ташлинского района, которая заняла 3-е место в конкурсном отборе и завоевала путевку. Школьники регулярно участвуют в лесовосстановительных акциях «Сад памяти» и «Сохраним лес» нацпроекта «Экологическое благополучие». Высаживают деревья, закладывают новые аллеи в регионе. В 2024 и 2025 годах лесничество «Орлан» дважды участвовало в конкурсе на лучшее школьное лесничество, и жюри Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» высоко оценило работы ребят. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь, и мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком 1 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
4: Фирменные.
2: На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Дельта FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о крушении цепочной карусели в Оренпарке весной 2023 года. Тогда 20 человек, включая детей, получили травмы, в том числе тяжелые. Суд установил, что руководство компании «Аттракцион Сервис» и «Винтаж» знало, что аттракцион не прошел регистрацию и проверку в Гостехнадзоре, но организовали его платную эксплуатацию. Приговор Дзержинского районного суда оставлен без изменений. Фигуранты получили условные сроки от 2 лет 3 месяцев до 3 лет, штрафы от 200 до 300 тысяч рублей и запрет на деятельность, связанную с эксплуатацией аттракционов. Областной суд отменил приговор только в части гражданских исков потерпевших. Их передали в гражданское судопроизводство. Ранее главный специалист управления Гостехнадзора Минсельхоза был признан виновным в халатности и приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года. В аэропорту Оренбурга изменилась схема парковки. На привокзальной площади Международного аэропорта Оренбурга с 1 июля начала работать обновленная парковка. Стоянку разделили на 4 зоны в зависимости от времени пребывания машины. Так, зона высадки, посадки расположена у терминала и предназначена для кратковременных остановок до 15 минут. Этот период бесплатный. Свыше лимита взимается плата, что должно предотвратить заторы и обеспечить пропускную способность. И в Бузулуке после капремонта открылась библиотека имени Горького, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Библиотека работает 75 лет. В этом году отмечает юбилей. Ремонт выполнен в концепции «Восьмой иллюминатор» вокруг темы путешествий и в честь Максима Горького, известного своей любовью к странствиям. Созданы уютные зоны для чтения, удобные рабочие места, улучшились условия для хранения фондов. Всего в регионе уже открыто 33 модельные библиотеки. В этом году реновация пройдет еще в 5. В Осикеевском, Первомайском, Александровском районах, а также Новотроицке и Орске.
0: Новости.

Планета FM. Так звучит, так звучит.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: can't touch this. Can't touch this.
1: Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. С 1 июля в Оренбурге проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по геопозиции. Сбербанк и компания ОРЭК совместно с правительством области внедрили новый способ оплаты. Пассажирам больше не нужно прикладывать карту или смартфон к считывающему устройству. Достаточно открыть в приложении 2GIS, меню «Проезд», выбрать вкладку «Общественный транспорт» и нажать «Оплатить проезд». Деньги спишутся с привязанной карты, электронный билет придет в приложение, пока оплата доступна на 11 маршрутах предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Это маршруты номер 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 80Н и 84Н. В Оренбургской области 138 100-бальных результатов ЕГЭ в основном периоде. Утверждены результаты единого госэкзамена по иностранным языкам, они стали завершающими в основной волне. Список 100-бальников пополнился еще двумя выпускниками, они получили максимальные баллы по английскому языку. На сегодня в регионе 138 100-бальных результатов, 11 человек сдали на 100 баллов 2 предмета и один сразу по 3 дисциплинам. 8 и 9 июля пройдут дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Оренбургская область в числе победителей конкурса президентской программы «Регион для молодых». Оренбуржье получило поддержку в размере свыше 138 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт молодежных центров в Новотроицке, Солилецке и Новосергиевке, а также на проведение мероприятий. Напомню, по программе «Регион для молодых» с 2023 по 2025 год в Оренбургской области отремонтированы региональный молодежный центр в Оренбурге, муниципальные молодежные центры в Гае и Бузулуке. В этом году будут отремонтированы молодежные центры и пространства в Бугуруслане, Тюльгане, Ясном и Бузулуке. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные.
3: На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Так, квартиру купили.
7: Угу.
6: А мебель где брать?
8: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
6: Едем!
8: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. С 1 июля в Оренбурге проезд в общественном транспорте можно будет оплатить по геопозиции. Сбербанк и компания ОРЭК совместно с правительством области внедрили новый способ оплаты. Пассажирам больше не нужно прикладывать карту или смартфон к считывающему устройству. Достаточно открыть приложение 2GIS, меню «Проезд», выбрать вкладку «Общественный транспорт» и нажать «Оплатить проезд». Деньги спишутся с привязанной карты, электронный билет придет в приложение, пока оплата доступна на 11 маршрутах предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Это маршруты номер 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 80Н и 84Н. В Оренбургской области 138 стобальных результатов ЕГЭ в основном периоде. Утверждены результаты единого госэкзамена по иностранным языкам, они стали завершающими в основной волне. Список стобальников пополнился еще двумя выпускниками, они получили максимальные баллы по английскому языку. На сегодня в регионе 138 стобальных результатов, 11 человек сдали на 100 баллов 2 предмета и один сразу по 3 дисциплинам. 8 и 9 июля пройдут дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. Оренбургская область в числе победителей конкурса президентской программы «Регион для молодых». Оренбуржье получило поддержку в размере свыше 138 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт молодежных центров в Новотроицке, Солилецке и Новосергиевке, а также на проведение мероприятий. Напомню, по программе «Регион для молодых» с 2023 по 2025 год в Оренбургской области отремонтированы региональный молодежный центр в Оренбурге, муниципальные молодежные центры в Гае и Бузулуке. В этом году будут отремонтированы молодежные центры и пространства в Бугуруслане, Тюльгане, Ясном и Бузулуке. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон эталон. Телефон 288 177. 288 177. Акция действует на момент выхода рекламы.
8: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
10: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня заглянем в один из старейших храмов города. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположился на улице Маврицкого. Инициатором строительства выступил оренбургский купец первой гильдии Михаил Деев. В 1848 году, после эпидемии холеры, он обратился к военному губернатору Обручеву с просьбой о разрешении на возведение каменной церкви в районе Старой Слободки Оренбурга, чтобы облегчить местным жителям доступ к богослужениям. Первоначально храм имел один престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 году, после болезни Михаила Деева, его сыновья Стефан и Николай решили пристроить два предела во имя Архангела Михаила и Сергия Радонежского. Летом 1857 года эти пределы были освящены. В начале 20 века приход храма насчитывал более 3000 человек. Вокруг церкви были построены 4 башни, одна из которых использовалась как сторожевая. Летом 1917 года начался капитальный ремонт храма, который продолжался 3 года. Были расписаны потолки и стены, обновлены иконы, посеребрены иконостасы и подсвечники, перекрашен алтарь. Церковь была закрыта в 1931 году. Ее здание позже передали в пользование Оренбургскому областному союзу потребительских обществ для размещения в ней мебельной мастерской промышленного комбината и транспортной конторы. Группа верующих в 1946 году неоднократно направляла ходатайство с прошением об открытии церкви, но они оставались без ответа. И только в 1990 году церковь была возвращена Оренбургской епархии. Официально приход зарегистрирован 17 мая 1991 года. Первое богослужение после открытия церкви совершено 23 февраля 1992 года архиепископом оренбургским и бузулукским Леонтием. Начался долгий период восстановления храма. Был построен шатер колокольни и установлен ее навес. В ноябре 1994-го был изготовлен крест на колокольню. Сегодня в храме ведется активная общественная работа. Есть воскресная школа и библиотека. Реставрационные работы по убранству храма и окрестностей продолжаются. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Хочу, хочу, хочу!
7: Что? Опять шопинг?
6: Хочу много одежды! Сразу!
7: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Октябрьском районе открыли движение по мосту через Салмыш. С 17 часов отменено прекращение движения по мосту через Салмыш на дороге Буланово-Ильинка. Ограничение снято в связи с завершением прохождения дождевых вод. В Оренбурге стартовал финал 23-й российской робототехнической олимпиады. В спортивно-культурном комплексе Оренбуржья собрались более 750 юных инженеров и программистов из регионов России, а также Алжира, Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. Оренбургская область представляет 19 участников, в их числе учащиеся школы номер 86, 3-го лицея, физико-математического лицея, 1-й, 4-й и 8-й гимназии города Оренбурга. Тема 23-го сезона Олимпиады «Заповедники». Конкурсные задания посвящены поиску современных технологических решений для защиты особо охраняемых природных территорий. Оренбургская область в числе победителей конкурса президентской программы «Регион для молодых». Оренбуржье получило поддержку в размере свыше 138 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт молодежных центров в Новотроицке, Солилецке и Новосергиевке, а также на проведение мероприятий. Напомню, по программе «Регион для молодых» с 2023 по 2025 год в Оренбургской области отремонтированы региональный молодежный центр в Оренбурге, муниципальные молодежные центры в Гае и Бузулуке. В этом году отремонтируют молодежные центры и пространство в Бугуруслане, Тюльгане, Ясном и Бузулуке. Верхняя набережная Оренбурга расцвела. Здесь продолжается расстановка цветочных композиций. Сегодня кашпо установлены на верхней набережной. В каждом по 4 растения. Основу композиции составляют гибридные петунии. Ранее цветы появились на нижней набережной от пешеходного моста до моста на Донгусской. Всего на обеих частях набережной более 2000 кашпо. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ

0: Планета FM. Реклама.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
12: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
13: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
10: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. 9 бойцов оренбургского отряда БАС-6 получили госнаграды Луганской Народной Республики. 1 июля в правительстве Оренбургской области по поручению губернатора Евгения Солнцева состоялось вручение государственных наград ЛНР медалями за боевые заслуги, за волю и веру, за заслуги. Отмечены 9 оренбургских казаков из добровольческого отряда БАС-6. Указ подписан главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. У сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья появилась новая субсидия на развитие молочного животноводства. Правительством области принято соответствующее постановление. Теперь сельхозтоваропроизводители, которые занимаются молочным направлением крупного рогатого скота, смогут получать субсидии не только за сданное молоко, но и в целом на развитие молочного животноводства, приобретение кормов, ветеринарных препаратов и так далее. В этом году из областного бюджета запланирована выплата на содержание коров молочного направления продуктивности в сумме 370 миллионов рублей. В Бузулуке после капитального ремонта открылась библиотека имени Горького. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев. Библиотека работает 75 лет, в этом году отмечает юбилей. Ремонт выполнен в концепции «Восьмой иллюминатор» вокруг темы путешествий и в честь Максима Горького, известного своей любовью к странствиям. Созданы уютные зоны для чтения, удобные рабочие места, улучшились условия для хранения фондов. Всего в регионе уже открыты 33 модельные библиотеки. В этом году реновация пройдет еще в 5 библиотеках в Осикеевском, Первомайском, Александровском районах, а также в Новотроицке и Орске. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Все свои.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге ясно. Сегодня термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха составит 21 градус со знаком плюс. В Орске небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Все свои.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Планета FM. Так звучит Оренбург.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону

и бежала на свет. Тусклых ламп и заставленных Богом квартир я теряла из-за виду единственный ориентир. Собирала звезды за воротом, путь освещала и ставила метки, и отражению кричала: иди же, слабак, слабак.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбургские.
1: Девочка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Планета FM. Все свои. Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Никто не создаст за нас нашу красоту. Красоту жизни и красоту момента.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

Искал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир, как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грусти, теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети.

конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Грузить эту планету как на доске, ловить моменты даже

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

чей-то взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

0: окнах одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь, но как и прежде снега тень напоминает о тебе и возвращает в день,
1: где никто!

0: я скучаю. Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность, вдохновлять тебя.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

0: чувств.
1: Знаешь, я подумал о том, что могло бы тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметрах от меня. Я бы никогда ни за что, ни в кого бы не влюбился. Это было сильно, так красиво, только ты и я.

такое стираю, хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидаясь весну.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что